0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Поэзія Леоніда Петренка.
1: Не убегай. Душу грех, как удав, сжимает. Пустотою звенит в ушах. Спасение Христос предлагает. Ну а ты от Него в бегах. Ты устал метаться по жизни. Гложет душу чувство вины. Но обманчивы все новизны. И за ними ложь сатаны. От себя никуда не деться, хоть и прячешься ты в толпу. Приходи с Иисусом встретиться и отдайся в руки Христу. На руках тех увидишь раны. За тебя проливал Он кровь. К Нему приходи от страданий. Долготерпит тебя любовь.

0: Аллилуйя.
1: Отголоски воскресенья.
2: Пастор Андрей Петров.
3: Вы знаете, я скажу вам очень интересную мысль. Богатство, я исследовал, просто примите это, является не только благословением, но и проклятием для многих на этой земле. Бог открывает как бы нам очи, как же относиться ко всему этому богатству. Он говорит так: теперь оставь все и следуй за мной. Господи, а как же оставь все и следуй за мной? Господи, а как же, что будет с нами? Мы оставили все, говорят ученики. Он говорит, и намного больше приобретете. Здесь мы видим, что Христос, Он напрямую вступает вот в этот затянувшийся диалог человечества. Что же такое настоящее богатство? И Он указывает на Себя. Он говорит, Я есть дверь во двор Отчий. Я есть благословение для тебя. Я есть тот, кто больше всего тебя возлюбил. Я есть тот. Выбери меня как жизнь, как путь. Как жизнь с избытком. У него было слишком мало времени, чтобы он показал своей жизнью, что у него больше всех стад, потому что он был на стыке двух времен. Праведников Ветхого Завета, которых оценивали по количеству даже крупного рогатого и мелкого рогатого скота, он показывает, что главное приобретение – это я для тебя.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Хочется прочитать 6 главу из 2 послания к Коринфянам. Здесь мы как раз и увидим, каким я могу быть в этом мире и какое несметное богатство дает утверждаться мне в любом состоянии в этом мире. Апостол Павел говорит о себе и других служителях церкви, которые служили людям, несли этого живого Христа, это главное богатство всем людям. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях. Оказывается, у апостолов были бедствия. А мы-то думали, что у них было только благоденствие, потому что Бог же их благословлял. Нет. В бедствиях, в нуждах. Ну а мы-то думали, что они ни в чем не нуждаются, ведь Бог же их должен благословлять. Видно, в чем-то имели нужду. И это было благословением для них. Что они имели нужду. Чтобы нуждаться всякий раз в Господе, чтобы не забыть, от кого идет подпитка, если можно так сказать. В ком источник силы, от кого идет эта сила. В тесных обстоятельствах что-то у них было там несгибаемое в их сердце, которое не давало во всех этих обстоятельствах потерять радость, но избыточествовать этой радостью настолько, чтобы другими делиться. Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны. Да, у них не было великих имен в этом мире, но нас узнают, потому что у них была величайшая сила. Сила Слова Божия, которая меняла жизни человеков. И говорили, кто? Кто там посетил это место? Что произошло с этим хромым? Он теперь ходит. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают. А мы всегда радуемся. Вот оно богатство, вот оно проявилось. Мы... Тише. Я скажу очень важное слово. Мы нищие. Апостолы? Нищие? А мы думали, что вы в успехе. А мы думали, что вы вообще процветаете. Он не врет. Павел здесь не врет. Он говорит, мы нищие. И он не зря говорит, я научился жить и в скудости, и в изобилии. Жизнь, настоящая жизнь в Боге не зависит от изобилия имени его. Богат ли ты, значит тебе столько дано и столько спросится. Как ты распорядился этим богатством?

Здравствуйте, с вами снова Суханова Марта. Я продолжу вам читать книгу «Дети. Границы. Границы». С удовольствием и с радостью продолжу. Реакция ребенка. А так раздел называется. Проверю. Идет. У нас все нормально. Ага. Реакция ребенка. Дети не совершают взвешенных, обдуманных поступков естественным образом. Им нелегко согласиться с чужим «нет». Они быстро бросают начатое дело и, подняв руки вверх, сдаются, особенно если требуется приложить определенные усилия. В стрессовых ситуациях срабатывает их первая реакция. Минутку я проверю. По-моему, я закончила не здесь. Извиняюсь, я немножко ранее начну читать. Итак, мне было интересно узнать реакцию родителей Дерека, поэтому вечером я позвонил им. Они были полностью согласны с моим новым правилом, так как поведение Дерека их тоже сильно беспокоило. Но если они, но они не знали, что делать. Спустя несколько дней Дерек опять повел себя прежним образом, но я напомнил ему об установленном запрете. Он и в третий раз возмутился пропущенным мячом, но уже сдержался и остался в игре. По выражению его лица было ясно, что ему приходится делать огромное усилие над собой. Мы с ребятами огласили площадку радостными возгласами, знак того, что Дерек остался с нами, и продолжили игру. Было заметно, Дерек гордится собой. У него уже намного лучше получается или получалось управлять своим поведением и своей реакцией. Ситуация с Дереком – яркая иллюстрация проблемы, с которой на каком-то этапе воспитания ребенка и формирования его границ сталкивается каждый из нас. Борьба между желанием поддаться первому импульсу и умением действовать обдуманно, между мгновенным выражением протеста и разумным способом решения проблемы. Дети должны знать разницу между зрелыми и незрелыми поступками. Ваша задача – помочь им развить в себе способность формировать правильные границы своей личности, не позволяющие им чуть что не так выходить из себя или делать что-то под воздействием импульсов. Реакция ребенка. Дети не совершают взвешенных, обдуманных поступков естественным образом. Им нелегко согласиться с чужим «нет». Они быстро бросают начатое дело. Они быстро бросают начатое дело. И, подняв руки вверх, сдаются, особенно если требуется приложить определенное усилие. В стрессовых ситуациях срабатывает их первая реакция. Вы, вероятно, замечали, что ребенок очень быстро реагирует на возникшую проблему, и его ответный поступок в большинстве случаев не является решением проблемы.

покупает понравившуюся игрушку, остальные покупатели невольно обращают на это внимание. Вам не хочется, чтобы они считали, будто вы жестоко обращаетесь с ребенком, поэтому вы тут же покупаете ему желанную игрушку. Противостояние. Ребенок возражает против всего, что бы вы ни сказали. Он игнорирует любую вашу просьбу убраться в комнате, положить на место вещи, сделать уроки, вовремя прийти домой. Нытье. Натолкнувшись на ваши границы и любые возведенные вами барьеры, ребенок немедленно начинает жалобно ныть, выражая тем самым свое недовольство. Его жалобы ни на чем не основаны, но он может конючить часами. Импульсивность. Когда ему что-то не разрешают, ребенок тут же все бросает и уходит, или как-то обрывает вас, или вытворяет еще что-то в этом роде. Если в этот момент вы находитесь в магазине и просите его подойти к вам, то он, наоборот, убегает от вас и прячется. Воинственность и применение силы. Реакция разгневанного ребенка выливается в применение им физической силы. Он нередко затевает драки с одноклассниками, а дома швыряет на пол все, что попадает под руку. В состоянии раздражения он издевается над младшими братьями или сестрами. Да, я это, наверное, читала, но это, ну, повторение, как говорится, мать учения. Реакция детей на происходящее имеет ряд особенностей. Первое. Поступки детей – это их ответная реакция, а не осознанное действие. Их поведение определяется внешней средой, а не взглядами и мыслями ребенка. Реакция ребенка – это всегда протест против чего бы то ни было. Власти родителей, невозможность потакать своим прихотям или делать то, что хочется. Малыш не проявляет инициативы, чтобы решить создавшуюся проблему, удовлетворить свои потребности или помочь другим удовлетворить их потребности. Он лишь реагирует на то, что происходит вне его. Второе. Реакция детей — реакция противопоставления. Они всегда все делают наоборот. Дети занимают позицию против того, что им не нравится, но не за то, чего и они желают, и чем дорожат. Реакция детей характеризуется постоянным протестом. Типичная картина, когда за столом ребенок отказывается от любой еды. Дети используют свое право не соглашаться, как средство вывести родителей из себя. Библия учит нас не угрызать и не съедать друг друга, чтобы не были истреблены друг другом, сказано в Галатам, 5 глава, 15 стих. Слово «угрызать» имеет здесь фигуральное значение «перечить». Стремление делать все наоборот — не что иное, как попытка противостоять родительской власти над ребенком. Третье. Реакция ребенка не имеет никакого отношения к системе его жизни. Реакция ребенка не имеет никакого отношения к системе его жизненных ценностей. Признаком духовной и эмоциональной зрелости является способность принимать решения, отталкиваясь от собственной системы ценностей. Например, высочайшая человеческая ценность — поиск Царства Божьего. Посмотрите, Матфея 6:33. Однако по природе своей реакции детей не продумано. Как и в случае с коленным рефлексом, поступки ребенка не результат высшей нервной деятельности, не плод ценностно ориентированного сознания. Родители оказываются в состоянии шока, когда трехлетний малыш выбегает на запруженную машинами проезжую часть в ответ на их призыв идти домой. Дети ведут себя спонтанно и необдуманно. Если родители не будут учить детей самодисциплине, то в их характере будет преобладать вспыльчивость.

А Библия говорит нам, что вспыльчивый может сделать глупость. Сказано в притче 14:17. Границы реакции. Необходимые, но недостаточные. Вы можете подумать, что реакция вашего ребенка в корне порочна. На самом же деле он проходит определенный этап в процессе развития личности. Давайте остановимся на этом подробнее. Необходимое. Поначалу вы будете сбиты с толку, когда мы скажем, что импульсивность ребенка полезна ему. В ней изначально нет ничего плохого. Она необходима маленькому человеку, чтобы выжить и продолжить свой рост. Детям нужно иметь способность противостоять против того, что их не устраивает, что им не нравится, чего они боятся. Не имея дети этой способности, очень велика была бы вероятность того, что они не смогут защитить себя, стать самодостаточными и зрелыми людьми. Противостоять против плохого – первая граница, которую возводит ребенок. Ему необходимо иметь способность отвергать худое и избирать доброе. Об этом сказано в Исаии 7:15. Дети не смогут ходить и использовать получаемую любовь, если будут лишены возможности держаться в стороне от всего плохого. Способность противостоять помогает ребенку самоопределяться, сохранять хорошее и избавляться от плохого, развивать в себе умение самому нести ответственность за собственные сокровища. Дети должны учиться выражать протест, когда им угрожает опасность. Если к ребенку на детской площадке пристают хулиганы, он должен громко кричать или удирать со всех ног. Ребенку следует протестовать, и тогда, когда не удовлетворяются его естественные потребности. Когда трехмесячный младенец хочет есть или нуждается в сухих пеленках, он громко плачет, чтобы привлечь внимание взрослых. Однако не все, против чего зачастую дети, плохо. Жизнь создает нам немало проблем и чинит множество препятствий, которые не являются для нас злом и не представляют опасности. Так ребенок может протестовать против вашего отказа купить ему новую игровую приставку или перевести его в класс к другому учителю или разрешить ему пойти погулять. Это те проблемы, которые ребенку придется решать. Ему нужно уметь вести разговор, обуздывать свои желания, обсуждать, уступать, иметь терпение и испытывать грусть. Ребенок должен научиться подобным способом решения проблем, чтобы стать зрелым взрослым человеком. Протест выявляет проблему, но не решает ее. Это разница между реакцией и действием. Реакция сигнализирует о том, что что-то не в порядке, а действие улаживает то, что не в порядке. Границы реакции зачастую проводятся под воздействием эмоций и импульсов, без участия мышления. Границы действия основываются на ценностях, разуме, взвешенных решениях. Может показаться нелепым, что в книге о том, как помочь ребенку научиться управлять своей жизнью, мы советуем поддерживать его стремление выражать протест. Однако дети не способны протестовать, угодливые и вспыльчивые, зачастую сталкиваются с огромными трудностями во взрослой жизни. Обычно их подавляют, ими манипулируют более напористые начальники, супруги, друзья. Когда ты не способен сказать «нет» чему-то плохому, то тебя просто используют. Есть даже взрослые люди с границами детских реакций. Им уже за 35, а для них все еще типичные такие же бурные вспышки раздражения, как для
двухлетнего ребенка. По замыслу Божьему, чтобы познать сущего, мы должны проходить один за другим этапы развития. Об этом сказано 1 Иоанна, 2 глава, 12 по 14 стихи. Перепрыгивать через них нельзя. Прошедшие через все этапы обретают свободу и зрелость. Помню, как когда-то я кормил с ложки своего 8-10-месячного сына Бенни пюре из сушеной моркови. Я только что пришел с работы и даже не успел переодеться. Мне и в голову не приходилось, что Бенни не любит тушеную морковь. И он очень быстро проинформировал меня об этом доступным ему способом. Малыш не мог поставить меня в известность с помощью продуманного действия. Он же не мог сказать: «Папа, мне не нравится тушеная морковка, дай что-нибудь другое». Он сделал то, что обычно делают младенцы с непонравившейся им едой. Он ее выплюнул. Моя рубашка приняла на себя главный удар от столкновения с границами его реакции. Данный опыт, как и многие последующие, помог Бенни разобраться в своих чувствах, переживаниях и сокровищах. Границы личного пространства детей являются именно границами их реакции. Это происходит по многим причинам. Они чувствуют свое бессилие и беспомощность и отвечают реакцией. Они еще очень молоды и незрелы, поэтому не могут отстрочить собственное удовольствие и продумать причину конфликта. Дети не способны следить за собой и за другими, и легко срываются, и не осознавая последствий. Определенные способности и навыки помогут ребенку превратить реактивные границы в настоящие границы личного пространства. Я перечислю определенные способности и навыки, которые помогают ребенку превратить реактивные границы в настоящие границы, настоящие границы личного пространства. Это ребенок рождается с чувством страха и беспомощности. Он боится, что его обидят, не будут любить, что он умрет. Он не способен позаботиться о себе и защитить себя. Ребенок уступает из страха. Он боится сопротивляться, поэтому позволяет в отношении себя то, что позволяет нежелательно. Неудовлетворение своих потребностей, срывы, недостаток родительского внимания и даже жестокое обращение. Если ребенок получает достаточно любви, чтобы не бояться выражать свои чувства, то он ощущает себя в полной безопасности, когда гневается на то, что ему не нравится или не хочется делать. В качестве границ ребенок использует границы реакции и выражает протест с помощью слез, приступов раздражения или притворства. Эти границы помогают ребенку определиться и выделить проблемы, которые нуждаются в решении. Он обретает свободу говорить и да, и нет. Благодаря поддержке и руководству родителей ребенок развивает у себя границы продуманного действия, основанное на все более и более высоких уровнях мотивации. Смотрите главу 6. Кульминацией чего становится наивысшая, форма праведного альтруизма, любовь к Богу и ближнему. Смотрите, Матфея 22:37 по 40 стихи. Ни к чему демонстрировать раздражение, если ты больше не чувствуешь себя беспомощным и подавленным другими. Ты сам себе хозяин. Ни к чему демонстрировать раздражение, если ты больше не чувствуешь себя беспомощным и подавленным другими. Ты сам себе хозяин. Но недостаточно. Следующий раздел называется. Как мы уже убедились, границы реакции недостаточны для успешной жизни взрослого человека. Они защищают ребенка от плохих вещей, помогают ему отделиться от них. Но реакция — это лишь временное состояние, а не истинная сущность личности.
Одна из причин, по которым границы реакции недостаточны, состоит в следующем. Ребенок, так и не научившийся действовать, не реагировать, начинает играть роль жертвы. Во взрослой жизни он чувствует, что его подавляют и подчиняют себе супруг, супруга, начальство, правительство или Бог, или дети, или внуки, я от себя уже добавляю, или другие люди. Такие люди не понимают, что у них есть выбор, и остаются беспомощными. Им кажется, что причина большинства их жизненных проблем является причиной внешние, а не внутренние. Поэтому им так и не удается изменить жизнь к лучшему. Ведь решение внешних проблем не зависит от нас. Мы испытываем боль из-за путаницы либо в собственных взглядах, либо в отношениях к окружающим. Поняв это, мы начинаем делать свой выбор свободно. Вторая причина, почему границы реакции недостаточны, такова. Дети должны расти не только под влиянием того, что они ненавидят. Границы реакции помогают детям определиться лишь тем, что для них противоестественно. Люди, оставшиеся на реактивной фазе развития, сталкиваются с огромными трудностями, заводя и поддерживая знакомства, общаясь с начальством, добиваясь поставленных целей, определяясь собственными способностями, интересами и пристрастиями. Они настолько привыкли все время выступать против, что не способны действовать «за». Например, Дерек сталкивался с огромными трудностями в общении с друзьями, так как создал себе репутацию человека, не умеющего вести себя в коллективе, не подчиняющегося общим правилам и не способного сотрудничать. Если ваш ребенок постоянно всем уступает и никогда не протестует, то у него могут возникнуть большие проблемы. Но лучше пусть это случится сейчас, чем в браке. Поощряйте в ребенке стремление самому думать за себя, в чем-то не соглашаться с вами и высказывать свое мнение, признавая при этом ваш авторитет. Реакция помогает ребенку искать и находить место собственных границ. Но найдя его и определившись тем, что ему не нравится, он уже не должен давать волю чувствам. Стремиться отомстить или безответственно вести себя. Но найдя его, так, еще раз, реакция помогает ребенку искать и находить место собственных границ. Но найдя его и определившись тем, что ему не нравится, он уже не должен давать волю чувствам, стремиться отомстить или безответственно вести себя. Границы действия. В течение нескольких сезонов, тренируя юношескую футбольную команду, я настолько хорошо научился разбираться в мальчишках, что уже с первой минуты тренировок с новичком могу определить, какие у него границы. Границы реакции или границы действия. Дети с границами реакции не любят подчиняться инструкциям, становятся инициаторами потасовок. Мгновенно выходят из себя, желают выполнять то, что у них сразу не получается. Остается надеяться, что со временем у них все наладится. Дети же с границами обдуманного действия очень внимательны, совершают ошибки лишь для того, чтобы учиться на них. Открыто говорят, если им что-то не нравится или они в чем-то нуждаются. Ну, открыто об этом говорят. Например, когда ребенку с границами реакции не удается забить гол, он начинает обвинять своего товарища по команде в том, что тот неправильно дал ему пас. Ребенок же с границами действия предложит товарищу проанализировать ситуацию и каждому учить свои ошибки. Границы действия формируют в процессе созревания ребенка с границами реакции. Ниже я расскажу, как выглядят границы
обдуманного действия. Вот несколько способов, которые помогут ребенку сформировать их. Границы действия не только определяют проблему, но и решают ее. Ребенку следует знать, протестуя он лишь констатирует факт, начиная ребенку следует знать, протестуя он лишь констатирует факт наличия проблемы, но не решает ее. Раздражение ничему не поможет. Это чувство должно побудить ребенка к действию. К тому, чтобы вплотную заняться возникшей проблемой, он должен обдумать все возможные варианты и выбрать лучший. Чтобы помочь ребенку справиться с этой задачей, используйте его границы реакции. Переживайте гнев и разочарование ребенка как свои собственные, но предварительно поставьте его в известность. Решить создавшуюся проблему уже только он сам. Скажите ему так: «Я знаю, что тебя выводит из себя необходимость выключить телевизор и идти делать уроки. Делать уроки тяжелее, чем смотреть телевизор».

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Апостол Павел имел откровение от Бога. И он говорит, как не сам. Он говорит, как вдохновение, как слова, которые даны были ему от Бога. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшим нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Многие люди сегодня говорят: я взываю, как будто в никуда, я обращаюсь, как превозмочь этот барьер этой смертности? И вы знаете, на всякую силу есть другая сила. Когда мы говорим с вами о силе атома, очень трудно это представить. Мы только видим последствия, как вот этот грибок, возникнув на горизонте, волною своей все сметает. Это страшно, это ужасно. Когда мы говорим о силе смерти, это еще ужаснее. Вы знаете, мы ходим, веселимся, где-то человечество все-таки достаточно, я бы сказал, беспечно. Достаточно беспечно. Я вспоминаю один случай в нашей церкви. Одна сестра, ее звали Лариса, она вела кружок рукоделия. И вот однажды в субботу я смотрю, девочки собрались: а где Лариса? Ходят, спрашивают. Я говорю: ну надо позвонить, мало ли, бывают какие-то обстоятельства. На следующий день мы узнали такую весть. Она умерла. Умерла дома. Вдруг, неожиданно, ее не стало. Вы знаете, вот эта наша поверхностность, беспечность, вот эти наши ежедневные занятия, которые заставляют нас поверить, что если я сегодня ем хлеб, иду на работу, то, наверное, точно так же будет и завтра, оборвалась силой. Это сила смерти. Она не разбирается. Женился ты или не женился? Хотел приобрести что-то новое? Хотел поправить здоровье? Хотел что-то сделать даже для людей? Эта сила не разбирается. Она просто уносит из жизни многих. Есть иная сила, которая посетила этот мир, которая незримая, но которая может быть в твоем сердце. Это сила воскресшего Иисуса Христа. Это сила, которая способна дать жизнь даже смертному телу.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня мы поговорим о второй главе этой книги. Как считает Джон Уолвурд, эта и следующая за ней третья глава имеют особое практическое значение. Дело в том, что здесь записаны послания к семи поместным церквам, олицетворяющим церковь в целом. Собранные воедино, эти целенаправленные и решительно звучащие послания Христа образуют как бы основу основ всех новозаветных посланий, трактующих вопросы практической жизни христиан. С одной стороны, Христос поощряет верующих к святой жизни, а с другой предупреждает неверующих о грядущем суде. Книга Откровения не оставляет сомнений в том, что в конце концов праведный Бог не только покончит с человеческим грехом, но и приведет к славному завершению процесс спасения тех людей, которые доверились Христу. Суровое предупреждение дается тем, кто не готов встретить будущее, потому что день, когда все преклонятся перед Богом, неизбежно грядет. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение самой последней книги Священного Писания, книги Откровения. В прошлых лекциях мы говорили о первой главе этого произведения, в которой нам предстает личность Спасителя. Апостол Иоанн описывает Господа, явившегося ему в видении на острове Патмос. И это было явление прославленного Христа. Вторая и третья главы книги Откровения посвящены Божьей Церкви, именуемой телом Христа. Христос возлюбил Церковь и отдал за нее самого Себя. Церковь представляет собой сообщество верующих, которое Бог Отец дал Иисусу Христу. И в этих двух главах нам рассказывается о Церкви как о драгоценном владении нашего Господа. При изучении книги Откровения бросается в глаза полное отсутствие церкви после завершения третьей главы. В первых трех главах этого произведения церковь упоминается 19 раз. Но начиная с четвертой и до 20 главы, где рассказывается о суде Великого Белого Престола, церковь больше не упоминается ни разу. Вполне естественно было бы задаться вопросом, а где же находится и чем занимается церковь в течение всего этого периода? Определенно можно сказать, что церкви на этой земле уже не будет, ибо она будет удалена из этого мира. Во второй и третьей главах книги Откровения мы находим семь посланий, которые Господь обращает к семи церквям на территории провинции Асии. В отношении этих семи посланий Господа возможно тройственное толкование и применение. Первое толкование учитывает то, что данные послания имели самое прямое отношение к каким-то поместным церквям во времена Иоанна. Иоанн обращается к церквям, о которых он знал все. Читая его послание к этим семи общинах, мы совершенно ясно чувствуем, что они написаны человеком, бывавшим там и знавшим местные условия. Обсуждая каждое из семи посланий, я постараюсь устроить для вас небольшой экскурс в те места, где некогда располагались эти семь церквей. Сам я несколько раз посещал эти места, и мне бы хотелось побывать там еще не раз. Находясь там, где некогда совершали свое служение эти общины, вы испытываете поистине ни с чем не сравнимые ощущения. Знакомство с этими местами позволяет вам еще больше и глубже прочувствовать то, что говорит нам Библия. Более того, одно только посещение руин этих семи церквей позволит вам понять и ощутить Библию гораздо лучше, нежели путешествие по территории всего Израиля. Сами руины этих церквей несут вполне определенное и вполне ясное послание. Второе толкование этих семи посланий подразумевает, что каждая из них являет нам составную картину всей церкви. В каждом из этих семи посланий Господа есть какие-то истины, которые применимы ко всем Божьим церквям во все времена. Иными словами, когда вы читаете послание к церкви в Пергаме, вы черпаете из него какие-то истины, важные для вашей церкви, а также для вас лично. Третье толкование является хронологическим, подразумевая, что эти семь посланий Господа дают нам панорамную историю Церкви, начиная от дня Пятидесятницы и до момента второго пришествия Спасителя и встречи Церкви с Господом в облаках. Согласно результатам этого толкования, в церковной истории имеется семь определенных периодов, которые представлены этими семью церквями. Ефесская община олицетворяет собой первоапостольскую церковь, а Лаодикийская община, наоборот, изображает церковь на пути отступничества. По большей части, эта пророческая картина уже исполнена, являясь сегодня церковной историей, что делает все эти главы.

элементы этого видения. То есть в каждом послании уделяется внимание какой-то особенной черте Господа. И это, конечно же, делается ради какой-то определенной цели. Во-вторых, каждое из посланий адресовано ангелу конкретной церкви. Я уже говорил, что я воспринимаю этих ангелов как каких-то земных людей, являвшихся посланцами или представителями Бога. Иными словами, на мой взгляд, правильнее всего считать этих ангелов пасторами данных церквей. В-третьих, каждое из посланий Господь начинает со слов «Знаю твои дела». Хотя в случае некоторых посланий достоверность этой фразы вызывает определенные споры. В-четвертых, в каждом из посланий сначала даются слова похвалы в адрес церкви, а затем Иисус произносит слова осуждения. Это основная схема, которой пользуется Иисус, поэтому мы должны быть особенно внимательны к исключениям из нее. Так, к примеру, в обращении к Смирнской и Филадельфийской церквям мы не найдем слов осуждения. Смирнская община была церковью мучеников, и Господь не нашел слов осуждения в ее адрес. Филадельфийская церковь была миссионерской церковью, занимающейся провозглашением Его Слова, поэтому Господь не осудил и ее. С другой стороны, у Спасителя не нашлось ни единого слова похвалы в адрес впавшей в отступничество Ладикийской церкви. И, наконец, пятой характерной чертой всех этих посланий является то, что каждая из них заканчивается предостережением. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». В наших прошлых лекциях мы говорили о структуре книги Откровения. Мы выяснили, что во второй и третьих главах идет речь о церкви на земле. И эти главы показывают нам все то, что происходило или происходит в эпоху церкви. Однако каждое из этих семи посланий представляет собой обращение Господа к конкретной поместной общине. Вполне возможно, что некоторым из наших слушателей неизвестен тот факт, что в первом или втором столетиях в Римской империи было чрезвычайно распространено общение с помощью писем и посланий. Уже в тот исторический период данная система коммуникации была весьма развита, так что до нас дошло огромное количество примеров эпистолярного жанра того времени. По этой причине важность семи писем из книги Откровения состоит не в том, что это письма того времени. Самой главной причиной их особой значимости является то, что это были письма, адресованные церквям самим Иисусом Христом. Кстати, это означает, что у нас есть два послания к Ефесянам. Одно из них написано апостолом Павлом, а другое дано Господом Иисусом через апостола Иоанна. Вообще говоря, эти семь обращений к церквям Малой Азии принято называть письмами. В свое время богословы обсуждали вопрос о существовании различий между жанром письма и жанром послания. Однако впоследствии это разграничение оказалось надуманным и неоправданным. Поэтому тот факт, что эти семь писем называются письмами, а не посланиями, никак не преуменьшает их важности. Они имели очень широкую известность. Они затронули огромное число людей. В Римской империи существовало множество весьма выдающихся церквей. Однако Господом были избраны именно эти семь общин. Этому, несомненно, было несколько причин. Одной из причин являлось их местоположение – в самой важной части Римской империи в течение первых трех столетий новой эры. Данная территория имела очень важное значение в силу того обстоятельства, что именно там соприкасались Восток и Запад. Примерно за два тысячелетия до новой эры на побережье Малой Азии, которая ныне занимается Турцией, сформировалась развитая цивилизация.
Это была поистине прекрасная территория. Причем, кроме красоты,

эту землю также отличало потрясающее богатство. В древности эта местность была заселена хеттами. Именно хетты за 2000 лет до новой эры основали город Эфес, точно так же, как и город Смирну. Добавлю, что Смирна существует и по сей день, хотя носит новое название – Измир. Позднее появился город Пергам, а еще позднее – Фиатира и Сардис. Все эти города приобрели особую значимость и размеры во времена правления Александра Великого. Цивилизация Анталии соприкасалась в этом месте с цивилизацией Греции. Причем отличия между ними сразу же бросаются в глаза. У анталийцев, как у более примитивных народов, в роли богов обычно выступали дикие звери. Греческие боги, наоборот, явно уподоблялись людям или хотя бы отличались явными человеческими чертами. Первое послание Господа обращено к церкви в Эфесе. Мы будем подробно говорить о содержании этого послания в нашей следующей лекции. А сегодня я хотел бы просто рассказать вам о самом городе. Эфес представлял собой город с населением около 200 тысяч человек. Это был огромный город, так что существовавший там открытый театр мог вместить около 20 тысяч человек. Этот город представлял собой курорт, куда приезжали отдыхать римские императоры. При строительстве города в основном использовался белый мрамор, поэтому Эфес представлял собой величественное зрелище, о чем не мог умолчать апостол Павел. Эфес был не только прекрасным городом, но и главным городом в провинции Асии. Его еще называли «Ярмарка тщеславия Асии». Плиний назвал его «Светом Асии». Это был одновременно религиозный и коммерческий центр всей этой территории, которая распространяла свое коммерческое влияние как на восток, так и на запад, то есть на Азию и на Европу. Когда Павел ступил на берег Эфесской гавани, его взору предстал большой бульвар, полностью вымощенный белоснежным мрамором. Осматривая город, апостол мог увидеть всевозможные величественные здания, храмы и лавки торговцев. С левой стороны располагался крупный городской рынок, а впереди, на склоне горы, возвышался театр, вмещавший до 20 тысяч зрителей. С левой стороны находился большой амфитеатр, в котором могло поместиться около 100 тысяч зрителей. Хотя временами в Эфесе собиралось одновременно от 1 до 2 миллионов человек. Именно в этом городе происходило самое важное и эффективное служение апостола Павла. И именно в этом городе нес позднее свое пасторское служение апостол Иоанн. Первоначально этот город был построен анталийцами вокруг храма богини Дианы, которой они поклонялись. Первый храм представлял собой деревянное строение, расположенное в низине, совсем недалеко от берега моря, так что волны плескались у его основания. С течением времени реки Каистра и Меандр, впадающие в море в этом месте, намыли так много ила, что к наступлению эпохи Александра Македонского рельеф местности заметно изменился. Мне никогда не доводилось видеть, чтобы вода производила такие колоссальные изменения. Фактически вода в этих реках по своей густоте напоминает суп, благодаря огромному количеству ила и осадков. Когда Александр Македонский подчинил себе Эфес, он отдал город Лизимаху, одному из своих генералов. Вследствие того, что уровень земли постоянно поднимался из-за намываемых рекой осадочных пород, Лизимах велел передвинуть город на более высокое место, тем более, что первоначальный храм Дианы все равно был уничтожен пожаром. Именно там мы можем увидеть сегодня руины этого города. И именно в этот верхний город приехал однажды апостол Павел.
Александр Великий начал строительство нового храма Дианы. Любопытно, что прежний храм сгорел в ту самую ночь, когда родился Александр. На том месте, где некогда стоял старый храм, было устроено основание из древесного угля и шкур животных, дабы на этом низком и болотистом месте появился новый храм, ставший одним из чудес древнего мира. Это был самый крупный храм, когда-либо построенный греками. Этот храм окружало более сотни колонн, высота которых доходила до 20 метров. При этом каждая колонна больше, чем наполовину своей высоты, была покрыта резьбой. Двери храма были изготовлены из кипариса. Колонны и стены были сделаны из поросского мрамора. Храм служил в качестве настоящего банка для всей территории Асии, являясь хранилищем колоссальных денежных средств. Также он представлял собой художественную галерею, хранившую шедевры таких скульпторов и художников, как Фидий, Поликлет, Скопас и Пракситель. Там же находилось наиболее известное изображение Александра Македонского, написанное Апеллесом. За пурпурной завесой храма располагалось изображение Дианы, богини плодородия. Это божество представляло собой отвратительное многогрудое существо, которое в одной руке держало дубину, а в другой – трезубец. Диана являлась наиболее священным божеством языческой религии. Ее храм был в 4 раза крупнее, чем сам Парфенон в Афинах. В конце концов, храм Дианы был разрушен готами в 256 году новой эры. Однако во времена Павла, как мы знаем, этот храм еще продолжал действовать. Тому, кто хотел бы воочию убедиться в великолепии этого места, я бы рекомендовал посетить Стамбул и побывать в Византийском соборе Святой Софии. Величественные зеленые колонны этого собора были взяты из храма Дианы императором Юстинианом, когда он строил этот собор. Один только вид этих колонн позволяет составить некоторое представление о великолепии древнего храма. С храмом Дианы были связаны совершенно чудовищные формы безнравственности. Диане поклонялось больше людей, чем какому-либо другому идолу. Поклоняющиеся участвовали в самых низменных религиозных ритуалах, включавших нечестивые и развратные оргии. А на более удаленных от побережья территориях поклонение Диане вообще сводилось к откровенному распутству и разврату, причем имя самой богини было изменено. Ее стали звать не Дианой, а Кибелой. Павел приехал в Эфес в ходе своего 3-го миссионерского путешествия, чтобы начать там служение. В течение 2 лет его пребывания там Слово Бога возвещало в стенах школы Тирана. Об этих событиях Павел написал в своем 1-м послании к Коринфянам в 9-м стихе 16-й главы. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Позднее апостол Иоанн, апостол любви, а также сын грома, приехал в Эфес, чтобы стать пастором церкви в этом городе. Затем Иоанн был отправлен в ссылку на остров Патмос, и только после 10 лет изгнания, являвшихся, по сути дела, годами заключения на этом острове, апостол возвратился в Эфес. Базилика святого Иоанна, которая располагается на самой высокой точке этого города, построена на том самом месте, где, согласно преданию, был погребен апостол Иоанн. Если мы думаем, что влияние Евангелия на этой территории было незначительным, мы будем в корне неправы. Евангелие оказало такое мощное воздействие на город Эфес, что при входе в гавань были даже возведены 4 большие башни, украшенные крестами. Эти 4 башни были посвящены 4 евангелистам – Матфею,
Марку, Луке и Иоанну. Сегодня из этих четырех башен сохранилась только одна. Однако ее по-прежнему украшает изображение креста. Есть также и другие свидетельства, указывающие на то, какое сильное влияние Евангелие оказало на эти территории, где даже языческие храмы начали преобразовываться в христианские церкви. В результате служения апостола Павла и Иоанна число христиан на этой территории стало поистине огромным. Создается впечатление, что самое серьезное служение апостола Павла происходило именно в Эфесе. А Лука пишет в своей книге «Деяния» в 10 стихе 19 главы, что «все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины». Конечно, не все жители обратились ко Христу, но все без исключения слышали о Нем. На мой взгляд, это было величайшее духовное пробуждение, которое когда-либо происходило в истории Церкви. Так что Церковь в Эфесе, несомненно, представляла собой уникальную Церковь. И не случайно именно ей Господь адресует свое первое послание в книге Откровения. Именно там больше всего трудились и принесли больше плода, как Павел, так и Иоанн. Друзья мои, в нашей следующей лекции мы будем более подробно говорить о самом послании, а сегодня наша лекция подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня люди пытаются изобрести лекарство, какой-то эликсир молодости или какие-то другие средства для того, чтобы продлить себе жизнь. Но наша жизнь в руках Бога. Он есть сам воскресение и жизнь. И Он победил вот эту страшную костлявую старуху, которая сегодня ходит и косит людей. И сегодня мы знаем, кто-то говорит, похороните меня там, кто-то говорит, кремируйте меня. Моряки говорят, на том месте, где я служил, там отпустите мой гроб. Вы знаете, мы не можем представить силу атома. Из мельчайших каких-то частичек идет такая волна, которая просто разрушает все. Но сила воскресшего сильнее даже силы атома. Сила воскресшего знает, как собрать из мельчайших частичек ваше тело. Даже если оно будет развеяно после кремирования, Бог знает, как собрать это в день воскресения. Вот какую силу имеет наш воскресший. Он знает, как восставить нас и поставить перед собой. Другое дело, как мы будем стоять перед Ним? С каким сердцем? Одни будут стоять, стыдиться, желать просто куда-то деться, убежать. Другие предстанут и скажут, «Господь, Ты есть мой Бог».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Откровения. В структуре этой книги вторая и третья главы занимают ту часть, которая отвечает на вопрос «что есть?», то есть говорит о настоящем. Здесь записаны послания семи церквам, которые реально существовали в то время и располагались в семи городах Малой Азии. Хотя по содержанию своему эти послания отличаются друг от друга, всем им присуще некоторое сходство. Так, в каждом из них Христос заявляет, что Он знает дела Церкви. В каждом есть увещевание к тем, кто слушает, и обещание благословения побеждающим. Во всех посланиях содержится похвала, за исключением послания к Лаодикийской Церкви. Кроме посланий к Филадельфийской и Смирнской церквам, везде есть обличение. Все послания содержат наставление и ободрение. В целом, в записанных Иоанном семи обращениях затрагиваются проблемы, с которыми Вселенская Церковь сталкивается на протяжении всей своей истории, и потому можно говорить о всеобъемлющем характере этих откровений. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Откровения». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о второй главе книги «Откровения». Во второй и третьей главах мы находим семь посланий, которые Господь обращает к семи церквям на территории провинции Асия. В нашей прошлой лекции мы говорили о значении толкований и применении этих семи посланий. Первое из этих посланий обращено к Ефесской церкви, и, на мой взгляд, это послание является наиболее важным из всех семи. В нашей прошлой лекции мы говорили о жизни и культуре города Ефеса. Господь Иисус Христос обращался к церкви, которая жила в обществе, пронизанном материализмом и распутством, и представлявшим собой мрачное и отвратительное язычество. Но Господь пишет в первом стихе: «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Обратите внимание, что Господь держит церковь в своей руке. Церковь находится под Его управлением. Может быть, мы не видим сейчас проявлений Его владычества, но в то время это было именно так. Господь произносит семь слов похвалы в адрес этой церкви. Прочтем 2 и 3 стихи. «Знаю твои дела и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Во-первых, Иисус говорит, что знает дела этой церкви. Мы должны понять, что Господь обращается здесь к верующим. Иисус не требует никаких добрых дел от этого погибающего мира. Например, мы читаем в послании к Титу в 5 стихе 3 главы. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». В послании к римлянам, в 5 стихе 4 главы, Павел также говорит: «Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». После того, как вы спасены, Господь уже готов обсуждать с вами добрые дела, и Он может многое сказать вам на эту тему. В послании к Ефесянам, во 2 главе, в стихах с 8 по 10, мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены

тела. Господь Иисус также велел им исполняться Духом, как мы читаем в 18 стихе 5 главы послания к Ефесянам. Там же апостол Павел обсуждал все то, что должны делать исполненные Духом верующие. И в своем обращении к церкви в Эфесе Господь Иисус произносит относительно их добрых дел слова похвалы и одобрения, говоря, что знает их дела и их труд. В чем состоит различие между делами и трудами? Слово «труд» несет в себе оттенок усталости. Эфесские верующие отдавали все свои силы труду для Господа. Также Господь хвалит их за то, что они испытывали всех учителей, приходивших в их город и претендовавших на апостольское положение. В первую очередь, эфесские верующие задавали этим учителям вопрос: видели ли они воскресшего Христа? Очень быстро им удавалось выяснить, являются пришедшие учителя апостолами или нет. И если выяснялось, что они вовсе не апостолы, таких людей просили удалиться из города. Господь Иисус хвалит Ефесян за то, что они испытывали учителей в церкви, и мне кажется, что сегодня это нужно даже в большей степени, чем тогда. Также Иисус хвалит их за то, что им довелось много переносить. Ради Его имени они несли свой крест. Они проповедовали Христа. Они верили в чудесное рождение Христа от Девы Марии. Они верили в Его божественность. Они верили в Его жертвенную смерть и воскресение. И за свою веру им пришлось заплатить немалую цену. Последнее, о чем говорит Иисус, это что для Его имени они много трудились и не изнемогали. Что же именно хочет сказать здесь Господь? Разве только что он сам не признал, что ефесяне отдают все силы трудам для него? И при этом здесь он утверждает, что ефесяне не изнемогают от этих трудов. Вы знаете, это один из величайших парадоксов христианской веры. Христиане могут уставать в работе для Господа, но они не устают от самой работы. И тут есть большая разница. Все это слова похвалы, которые Господь Иисус дает поместной церкви в Эфесе. Однако сказанное здесь применимо также к периоду времени в церковной истории между днем Пятидесятницы и концом первого столетия, который и олицетворяет Эфесская церковь. Однако у Господа находится для этой церкви и слово осуждения. Прочтем 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Эти христиане утратили яркое и сильное чувство посвященности личности Христа. Нам с вами трудно представить или ощутить тот настрой, который создал Святой Дух в Эфесской церкви. Благодаря ему у верующих в Эфесе были очень близкие личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Дух Святой воспитал в них такой настрой, когда они могли искренне сказать Господу, что любят Его. Для нас с вами сегодня это может показаться чем-то малозначительным, но любовь ефесян к Господу была очень важна для самого Христа. И потому он укоряет этих верующих за то, что они оставляют свою самую большую любовь. Они еще не отошли от своей любви, однако они двигаются в этом направлении. Нам с вами, живущим в холодное, полное скептицизма, цинизма и безразличия время, трудно понять все это. Окружающий мир настолько повлиял на церковь, что нам попросту трудно представить себе ту живую и искреннюю посвященность, которую испытывала ранее церковь в отношении личности Христа. Это была церковь, которая проявляла такую эффективность в своих евангелизационных усилиях, что не только представители знати, но и римские императоры имели возможность услышать Евангелие.
В этой местности происходило настолько могущественное движение,

Святого Духа, что, вероятно, с тех самых пор этот мир еще не знал ничего подобного. Но Эфес представлял собой очень крупный и богатый город, и там было немало искушений, которые влекли к себе верующих, уводя их от их первой любви к Иисусу Христу. Так что первый шаг отступничества ранней церкви произошел не в сфере доктрины, но в сфере личных взаимоотношений с Иисусом Христом. В истории мы находим немало замечательных людей, имевших подлинные, близкие взаимоотношения с Иисусом. Мне на память приходит Дэвид Брайнард, который нес миссионерское служение среди американских индейцев. Этот человек был смертельно болен туберкулезом, но, несмотря на свой недуг, он неутомимо путешествовал верхом на лошади по индейским селениям. Иногда у него случались приступы болезни, когда он терял сознание прямо в седле и падал на землю. Его лошадь была приучена терпеливо стоять рядом со своим хозяином, ибо, очнувшись, он вновь садился в седло и продолжал свой путь к индейцам. В своих странствиях он все время молился: «Господи, я не могу сделать для Тебя все то, что должен, но Ты знаешь, что я люблю Тебя». Друзья мои, это и есть подлинно близкие взаимоотношения с Иисусом Христом. Такого рода личные взаимоотношения являются настоятельно необходимыми в наши дни. Ведь мы настолько поглощены всевозможными методами и подходами, учебными программами и курсами в церкви, что забываем о главном. Обычно подобные программы и учебные курсы предлагают людям своеобразную систему законничества, которая диктует верующим определенные правила, а также психологические приемы, помогающие преодолевать жизненные проблемы. Некоторые курсы пытаются научить нас уживаться с нашими близкими, с мужьями и женами, а главное – с самим собой. И хотя все эти взаимоотношения очень важны, многие люди полагают, что если они научатся следовать нескольким несложным правилам, они обретут ключ к успешной христианской жизни. Друзья мои, позвольте мне свести все это к простому вопросу. Любите ли вы Иисуса Христа? Неважно, какой системой вы руководствуетесь, какой религиозной организации принадлежите, какой программы придерживаетесь и какому набору правил решили следовать. Все это становится пустым и бессмысленным, если вы не любите Его. Хотя некоторые приемы и системы правил оказываются лучше других, почти любая система сможет дать необходимые результаты, если вы любите Христа. Близкие отношения с Христом превратят все ваши взаимоотношения и все ваши христианские труды в истинную радость. Я часто привожу на этот счет историю о двух подругах, которые работали вместе на одной фабрике. Затем одна из девушек оставила свою работу, так что подруги на несколько лет потеряли связь друг с другом. Как-то они случайно встретились на улице, и та, которая все еще трудилась на фабрике, спросила бывшую подругу, чем та занимается в жизни. Она ответила, что больше не работает, потому что теперь у нее есть семья. Когда эта девушка работала на фабрике, она все время смотрела на часы. Ровно в 5 часов, когда рабочий день заканчивался, она хватала свое пальто и бросала работу, потому что работа утомляла ее, будучи ей совсем не по душе. Неудивительно, что, выйдя замуж, она решила не возвращаться на фабрику. Однако, если бы вы посмотрели на ее жизнь после замужества, вы бы ни за что не сказали, что она работает меньше. Вставать ей приходится гораздо раньше, чем прежде, потому что она должна приготовить завтрак для мужа, а также собрать ему обед на день. Когда он уходит на работу, она нежно целует его, а затем начинает исполнять свои обязанности по дому: уборку, стирку и прочие дела.
Также она заботится о двух маленьких детях, которые для нее являются самыми настоящими ангелами, потому что они ее дети. Когда часы показывают 5, она уже не может закончить работу и приступить к отдыху, потому что в это самое время ей пора начинать готовить ужин для мужа. И когда в 6 часов он возвращается с работы, она встречает его поцелуем, показывая, насколько она соскучилась по нему за день. Для мужа рабочий день уже остался позади, но для нее самой это лишь середина дня, так как ей еще нужно вымыть посуду, уложить детей спать, а это не всегда легко. Находятся и другие дела. Так что, когда наступает время лечь спать, она валится с ног от усталости. И тем не менее, она не считает все это работой, ибо эти дела доставляют ей радость, поскольку она делает все это, руководствуясь любовью. Друзья мои, когда ваша домашняя жизнь или ваша церковная жизнь превращаются для вас в обузу, значит, в ваших взаимоотношениях с Иисусом Христом что-то явно не так. Но стоит вам наладить эти взаимоотношения, как все встанет на свои места во всех сферах вашей жизни. Именно по этой причине Господь Иисус укоряет эфесских верующих за то, что они оставили свою первую любовь. Но в чем же состоит решение этой проблемы? Прочтем 5 стих. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Вспомнить. Это было главное, что им было необходимо сделать. Ведь память — это потрясающая вещь. Кто-то сказал, что Бог наделил нас памятью, чтобы мы могли радоваться розам даже в декабре. Кто-то другой заметил, что память — это роскошь, которой может наслаждаться только очень хороший человек. Память — это поистине чудесный дар. Друзья мои, помните ли вы тот день, когда вы обратились к Богу? Помните ли вы то ощущение восторга? Вы помните, кем был для вас Господь Иисус тогда? Но, может быть, с тех пор вы охладели и стали безразличны к Нему? Тогда вам нужно вспомнить прошлое, вспомнить то, что было с вами когда-то, и вы сможете вернуться к тому же состоянию. Второе, что было необходимо сделать эфесянам, это покаяться. Поверьте мне, христиане нуждаются в покаянии. Покаяние означает, что вы вновь поворачиваетесь к Нему, и это является посланием для верующих. Как церковь решается сказать неспасенному человеку, что ему необходимо покаяться? Этому человеку необходимо обратиться ко Христу за спасением. Когда он обратится к Господу, только тогда он отвернется от своих грехов, как это сделали фессалоникийцы. Павел писал в 9 и 10 стихах 1 главы 1 послания к фессалоникийцам, что они обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Именно церковь нуждается в покаянии. Поэтому послание, которое христиане не желают слышать сегодня, звучит так. Вспомнить, покаяться и возвратиться к Нему. В противном случае Он придет и сдвинет их светильник с места Его. Христос говорит, что Он может загасить чей-то светильник. Вы знаете, как много церквей практически прекратили свое существование? Раньше они были полны, но люди перестали приходить к ним, потому что в этих церквях перестало преподаваться Слово Бога. Друзья мои, Христос по-прежнему наблюдает за своими светильниками, и Он может с легкостью укоротить чей-то фитиль, да и вообще задуть огонь, если его светильники перестанут давать свет. Далее, в 6 стихе, Господь опять возвращается к словам похвалы в адрес этой церкви. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Название «николаиты» — это составное слово «никао», переводится как «завоевывать»,
А «лаос» переводится как «люди». Нам трудно с точностью определить, что именно подразумевается под термином «николаиты». Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что это были первые проявления зарождающегося священничества, которое пыталось подчинить себе людей в церкви. Другие исследователи заявляют, что у нас нет возможности точно отождествить эту группу с кем-то в ранней или более поздней церкви. Третье объяснение этого термина состоит в том, что некий Николай Антиохиец отступил от истины и положил начало одной из ветвей гностицизма. Одним из лжеучений этой секты являлось утверждение, что человек должен погрязнуть в грехе, чтобы полностью понять его. Эти люди предавались чувственным наслаждениям, объясняя это тем, что такие грехи не оскверняют духа человека. На мой взгляд, наиболее осмысленным объяснением термина «николаиты» является именно третья гипотеза. И церковь в Эфесе ненавидела это учение. Однако, как мы увидим несколько позднее, церковь в Пергаме закрывала на него глаза. Иисус заканчивает обращение к Эфесской церкви словами 7 стиха. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Не каждый может слышать слово Бога. Да, люди способны слышать звук слов. Но они упускают содержащееся в этих словах послание. Мы узнаем из евангельских повествований, что Иисус часто использовал это выражение, говоря, что у его слушателей есть уши, но они не слышат. Теперь Господь обращается к тем, кто обладает духовным восприятием. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Ибо Святой Дух – это Учитель Церкви. Словом «побеждающие» названы истинно верующие. Однако мы можем одержать победу только посредством крови Агнца. И именно этим людям Господь даст вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Вы можете вспомнить, что после грехопадения людям было запрещено есть плоды древа жизни, как мы читаем в книге «Бытия». Но на небесах этот запрет будет снят, и каждый из нас получит доступ к плодам древа жизни. Я не знаю, как выглядят плода этого дерева, но я верю, что оно даст нам возможность познать истинную жизнь». Большинство из нас все еще не знает, что такое настоящая жизнь. Мы знакомы со своеобразным растительным существованием в этом мире. Но однажды нас ожидает истинная жизнь во всей ее полноте, когда мы вкусим от древа жизни. Мы будем жить так, как мы никогда не жили прежде. Этим заканчивается послание к церкви в Эфесе. Для нас эта церковь олицетворяет апостольскую церковь, церковь в ее лучшем проявлении. И мне бы хотелось, чтобы наши современные общины старались походить на нее. Этими словами я заканчиваю нашу сегодняшнюю лекцию и прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: И многие сегодня даже беспечно говорят: «Я не боюсь смерти». Но когда смерть стучится в двери этого дома, то все-таки у каждого, даже храброго, трясутся колени. Потому что пришла та, которая отнимает жизнь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Откровение». Сегодня мы вновь обратимся ко второй главе, в которой записаны послания к четырем церквам первого столетия, к церкви в городе Ефесе, к церквам в Пергаме и Смирне, а также к церкви в городе Фиатире. Как мы отмечали в прошлый раз, в каждом из посланий Христос оценивает духовное состояние упомянутых здесь поместных церквей. Один из современных комментаторов книги Откровения, Джон Уолворд, замечает, что этой частью Писания почему-то пренебрегают. Ради познания истины, которая сосредоточена в церкви, многие обращаются к посланиям апостола Павла и к другим книгам Нового Завета, в то время как эти семь посланий, хотя и исходят от самого Христа, зачастую просто игнорируются. Подобное небрежение, продолжает автор, сыграло отрицательную роль, сказавшись на состоянии современных церквей, далеко не всегда отвечающим воле Бога, который хочет видеть нас совершенными. Итак, давайте попытаемся исправить эту ошибку и вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы книги Откровения. В этой и следующих главах этого произведения мы находим семь посланий, которые Господь обращает к семи церквям, располагавшимся на территории Малой Азии. В нашей прошлой лекции мы говорили о первом из семи посланий – послании к церкви Эфеса, которая олицетворяла для нас апостольскую церковь, церковь в ее лучшем проявлении. Однако и церкви в Эфесе было дано предупреждение, которое в равной степени относится и к нам с вами сегодня. Это предупреждение говорит об опасности оставления нашей главной любви, то есть опасность ухода от личных и основанных на любви взаимоотношений с Иисусом Христом. Второе послание Господа обращено к церкви в городе Смирне. Эта церковь представляет собой мученическую церковь, то есть церковь, которая была готова претерпеть и претерпела мученичество ради имени Христа. Само название «Смирна» переводится как «Мирра» и несет в себе значение страданий. Этот город существует и по сей день. Правда, сегодня он носит турецкое название «Измир», что может создать путаницу. Однако это все тот же город Смирна. С момента своего основания это место не переставало существовать как большой населенный город. Мне доводилось бывать в Измире. Более того, во время моего путешествия по территории Малой Азии, по тем местам, где в свое время существовали раннехристианские церкви, мы жили именно в Измире. Сегодня это большой коммерческий центр Турции. Так что есть все основания считать, что этот город, в конце концов, перегонит по своим размерам даже Стамбул. Сегодняшнее население Измира просто огромно. Определенно можно утверждать, что этот город перегонит Стамбул в роли ведущего коммерческого центра. Современный Измир по большей части стоит на месте руин древней Смирны, поэтому туристам не удается в полной мере ощутить и понять ту красоту, которая когда-то отличала эти места. Из своих поездок по Малой Азии я привез много фотографий и почти всегда использую их, когда в моих проповедях заходит разговор об этих местах. Мне бы очень хотелось показать вам свои фотографии, чтобы вы смогли ощутить красоту этих мест. Я был поражен красотой Измирской гавани. Это очень большая и одна из красивейших гаваней, которые мне довелось видеть. Более того, сама Смирна представляла собой одно из красивейших мест во всей провинции Асии. Не зря ее также называли «цветком», украшением, а также венцом Асии. Смирнский акрополь располагался на горе Пагос. Вообще говоря, первое поселение в этом месте, основанное хеттами приблизительно за 2000 лет до новой эры, находилось именно на склоне горы Пагос. Позднее Александр Великий внес очень большой вклад в превращение этого города в настоящий шедевр. Вдоль склонов гор располагались широкие городские бульвары. Смирну не зря называли венценосным городом, потому что его акрополь был как бы увенчан кольцом из миртовых деревьев и цветов. Город украшали величественные здания и прекрасные храмы. Храм Зевса, храм Кибелы, то есть Дианы, храм Афродиты, храм Аполлона, а также храм Эскулапа. В Смирне имелся свой театр, а также Одеон, то есть древний концертный зал, который представлял собой настоящий дворец музыки. Также в Смирне имелась арена для состязаний и увеселительных представлений. Именно там принял мученическую смерть Поликарп, епископ Смирнский и ученик самого апостола Иоанна. Поликарп был сожжен на костре в 155 году нашей эры. В христианской литературе название Смирна символизирует страдания. Господь Иисус в своем послании, адресованном церкви в этом городе, утверждал, что Он знает страдания и нищету этой церкви. Интересно, что Господь не произносит ни единого слова осуждения в адрес Смирнской общины, точно так же, как и в адрес Филадельфийской церкви. Только этим двум церквям Господь Иисус не сказал ни одного слова осуждения. И что любопытно, именно эти два города, Смирна и Филадельфия, продолжают существовать и по сей день. Однако их светильник, то есть церковь Бога, уже не дает света. Я знаю, что в Измире сегодня есть незначительное число христиан. Однако они вынуждены скрывать свою веру. Когда я был в тех местах, мне довелось встречаться с некоторыми верующими. Этим людям приходится держать свою веру в тайне, потому что и по сей день в современной Турции христиане подвергаются гонениям. Точно так же, как церковь Эфеса олицетворяла первоапостольскую церковь, Смирна олицетворяет церковь в период мученичества и гонений, что охватывает период времени с конца первого столетия и по 330 год новой эры. Год подписания императором Константином Эдикта о веротерпимости. Этот эдикт был издан в 313 году и положил конец гонениям на христиан не только в Смирне, но и во всей Римской империи. Итак, здесь мы видим, как Господь Иисус обращается к церкви в Смирне. Это самое короткое из его посланий, причем оно имеет явно позитивный характер, так что все сказанное в ней является похвалой этой церкви. Прочтем 8 стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». Этот стих явно перекликается с 17 и 18 стихами первой главы этой книги, где сказано: «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти“». Из явленного апостолу Иоанну видения прославленного Христа Бог решил заимствовать определенные образы, каждый из которых соответствовал положению одной из семи церквей. Обращаясь к церкви в Смирне, Господь называет себя первым и последним, а также живым, который был мертв, но жив. Слово «первый и последний» означает, что до него не было ничего, и после него не будет ничего. Он является окончательной целью и кульминацией всего сущего. И гонимые верующие должны были знать, что именно Он управляет всем, в то время как гонения являются частью цели и замысла Бога. Он тот, который был мертв и се жив. И это было потрясающим посланием для всех христиан, которые стояли перед лицом мученичества. Сам Господь пережил смерть, и это отождествляло Его с 5 миллионами тех христиан, которые приняли мученическую смерть в этот период истории Церкви. Согласно проводимым оценкам, в первые века смерть за Христа приняли

таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Несколько особых черт отличали эту церковь, и эти черты Господь не мог оставить без внимания. Скорби упомянуты первыми. Слова «знаю твои дела» отсутствуют в самых достоверных манускриптах книги Откровения, поэтому я предпочитаю опускать данную фразу. Однако, если вы считаете нужным оставить данные слова в тексте, я не стану спорить с вами на этот счет. Помните, что, говоря о скорби, апостол Иоанн не имеет в виду великую скорбь. Разговор здесь идет о простых лишениях и невзгодах, которые терпели верующие. Дело в том, что даже чудовищные гонения на церковь, начатые римскими императорами, никогда не называются великой скорбью. Поэтому нет сомнений, что наши незначительные страдания в этом мире – едва ли могут именоваться великой скорбью. Тем не менее, церковь в Смирне претерпела ужасные страдания и лишения, и все это им пришлось пережить ради Господа Иисуса Христа. Еще одной чертой этой церкви являлась ее нищета, которая подразумевала отсутствие у них материального имущества. Главным образом, ранняя церковь состояла из представителей самых бедных слоев общества. Когда состоятельные люди приходили ко Христу, их имущество подлежало конфискации, так как их вера ставила этих людей вне закона. Слова Господа, что Смирнская церковь богата, несмотря на свою нищету, относятся к духовному богатству этой общины. Эти верующие были благословлены всеми духовными благословениями. Обратите внимание на полную противоположность между состоянием Смирнской церкви и богатством церкви в Лаодикии. Лаодикийской церкви Иисус сказал: «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Когда я посещаю различные церкви или участвую в христианских конференциях, коллеги-пасторы нередко с гордостью рассказывают мне о том, какие состоятельные христиане и какие известные люди посещают их собрания. Однако церковь в Смирне не могла похвастаться чем-то подобным. Их община состояла из представителей самых низших слоев общества. Как правило, это были бывшие рабы или беглые рабы, или же рабы, получившие свободу. Большинство в той церкви составляли простые бедные люди, а также те, кто потерял все свое имущество, став христианами. Также Господь говорит, что знает злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Речь здесь идет о том, что иудеи, которые пришли ко Христу, были иудеями как изнутри, так и извне. В послании к римлянам, в 6 стихе 9 главы, апостол Павел говорит, что не все те израильтяне, которые от Израиля. Именно религиозные убеждения делали еврея по крови истинным иудеем. Его религия являлась главным отождествляющим фактором. Но культурной особенностью Смирны было то, что многие жившие там евреи отказались от своей веры в Ветхий Завет. Они продолжали утверждать, что они евреи, но когда иудей оставляет свою религию, можно вполне обоснованно задаться вопросом, действительно ли он является иудеем. Поэтому на протяжении столетий истинным Божьим народом всегда являлся лишь незначительный остаток. Слова Господа «не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть» являются ободрением его своему народу.

посреди гонений. В этой книге это уже во второй раз, когда Господь произносит подобное ободрение для верующих. История сообщает нам, что огромное число ранних христиан приняли смерть со словами прославления Бога на устах. Господь также предупреждает, что дьявол будет ввергать этих верующих из среды в темницу, чтобы искусить. Позднее мы с вами еще будем говорить об этом ужасном создании, которое названо сатаной. Сейчас же отметим, что именно ему Христос приписывает ответственность за все страдания святых в городе Смирне. Мы с вами склонны обвинять конкретных людей или обстоятельства во всех своих бедах. Но все они обычно выступают в роли орудий сатаны. Сам Господь Иисус указывает нам на истинный корень всех зол и несчастий. Сейчас мне хотелось бы произнести несколько слов от себя лично. В последнее время я начал сталкиваться с многочисленными физическими проблемами. Мне бы очень хотелось воспринимать все то, что происходит в моей жизни, как Божий суд или же Божье наказание. Но когда я начал сталкиваться с таким большим числом проблем, я был весьма озадачен. Затем многие мои друзья стали говорить и писать мне о том, что именно сатану они считают виновным во всем том, что происходит со мной. И тогда я решил, что это и должно являться объяснением тех многочисленных физических проблем, которые обрушились на меня». В своем послании к Смирнской церкви Господь говорит о том, что ей придется иметь скорбь дней 10. По всей видимости, это относится к 10 периодам гонений, которые, как мы знаем из истории, совпадали с периодами правления 10 римских императоров. Между этими периодами существовали периоды относительного спокойствия и мира. Я приведу вам приблизительные годы правления этих императоров, которые начинали особое преследование христиан. Нерон правил с 64 по 68 год нашей эры. Именно во время его правления был обезглавлен апостол Павел. Император Домициан правил в 95 и 96 годах. В этот период апостол Иоанн был отправлен в изгнание на остров Патмос. Император Траян правил в период со 104 по 117 год. При нем был умерщвлен Игнатий, епископ Антиохийский. Он был отдан на растерзание диким зверям во время народных зрелищ в Риме. Император Марк Аврелий пришел к власти в 161 году и правил до 180 года. В этот период был сожжен на костре Поликарп, епископ Смирнский. Также христиане подвергались гонениям во время правления Септимия Севера, Максимина, Деция, Валериана и Аврелия. Последним гонителем церкви был император Диоклетиан. Он правил с 303 по 313 годы. При нем гонения на христиан достигли своего апогея. Предрекая эти 10 периодов ужасных гонений, Господь говорит верующим Смирны, чтобы они были верны до смерти. И эти люди исполнили наказ Спасителя, став мучениками ради Него. Но за это Он обещал им венец жизни. Помните, что Он обращается к верующим города Смирны, города, который нередко называли венценосным городом. Однако этим христианам Спаситель обещает дать особый венец. Не венец из цветов или чего-то тленного, но венец, который будет существовать вечно. Господь приготовил особые венцы всем тем, кто подвергся или подвергается страданиям. Я знаю множество потрясающих людей, святых, которым однажды обязательно достанется венец от Господа. Поэтому, друзья мои, если сегодня вы переживаете страдания,
Или если вас мучает вопрос, не забыл ли о вас Господь, знайте, что Он уже приготовил для вас в вечности нечто потрясающее. Вы получите то, чего удостоитесь только вы, а также другие люди в похожем положении. Слово Божие гласит: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его», как мы читаем в 12 стихе 1 главы послания Иакова. Венец жизни означает, что однажды вы начнете жить настоящей и поистине полной жизнью. И это, несомненно, является потрясающим ободрением для тех, кто сегодня переживает скорби, болезни, страдания. Господь заканчивает свое обращение к этой церкви словами 11 стиха. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». А вы, друзья мои, услышали ли вы сегодня его слова? Обратился ли он к вам лично? Относительно упомянутой здесь второй смерти, кто-то заметил, что рожденный один раз будет умирать дважды. Но тому, кто родился дважды, предстоит встретить только одну смерть. Более того, если восхищение произойдет еще при жизни такого человека, ему даже не придется умирать. Вторая смерть – это смерть, которую не суждено пережить ни одному верующему. Первая смерть имеет власть над нашим телом, а вторая смерть имеет отношение к душе и к духу человека, представляя собой вечное отделение от Бога. Но ни одному истинному верующему не суждено пережить ее. И это становится поддержкой и ободрением для тех, кому приходится с риском для собственной жизни отстаивать принципы христианской веры. Друзья мои, я молюсь, чтобы каждый из нас смог опереться на эти обетования Господа, если нам придется стоять за свою веру до конца. Я молюсь, чтобы у нас хватило сил выстоять, если возникнет такая необходимость, дабы Господь смог сказать в наш адрес все то, что Он сказал христианам Смирны. Этой мыслью я хочу завершить нашу лекцию на сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня многие последователи учителя Будда, Магомед, Конфуций, которые порождали серьезные теории, они все мертвы. Могила же Христа открыта. Она пуста, потому что наш учитель живой. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. И это сила христианства – верить и доверять живому учителю, который может иметь место в моем сердце. Пусть смерть сегодня идет по земле, пусть она роет сегодня многие сотни и тысячи могил, есть та сила, которая идет за нею и которая поднимает из этих могил и дает новую жизнь. Она дает жизнь наркоманам, алкоголикам, она дает жизнь блудникам. И эта сила воскресшего, реальная живая сила, к которой ты можешь прикоснуться сегодня.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня человечество очень много занято. Очень многим, я бы сказал, занято. Но когда приходит вам небольшая телеграмма, умер родственник, вы оставляете все, если это для вас дорого. Вы оставляете все, и вы едете. И несмотря на все ваши самые высокие планы, эта сила вошла в вашу жизнь. Еще раз напомнила. Когда я бываю на похоронах, я вижу это отчаяние людей. Кто-то сдерживает рыдания, кто-то не знает, что даже говорить. Был человек, его не стало. Смерть – это последствия греха. И вы знаете, когда Иисус Христос воскрес, Он поставил последнюю победную точку в победе над смертью. Написано, смертью смерть попрал, и мы об этом поем. Когда Он пришел на эту землю, Он боролся. Боролся, когда Он в смирении, раскинув руки на распятие, готов был обнять каждого. Он боролся, потому что Он имел силу Бога сказать одно слово. И просто ангелы бы смели всех там. Сказать одно только слово и сойти со креста. Но Он в борьбе специально не сделал этого. Почему? Потому что таким образом Он победил сатану. Воскресение Его, когда гроб не смог удержать Его, этот камень отвалился, и Христос вышел, это была победная точка над смертью, над вот этой силищей, которая придавливает людей к земле, которая заставляет преклоняться перед этим.

величие твое все запевает. Яркий твой свет вокруг все меняет. Ты есть любовь, ты источник счастья. Ты законодатель и ты основа власти. Ты поднимаешь все выше и выше. Тебя ощущаю все ближе и ближе. Ты все, что мне

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Ты христианин не потому, каким ты хочешь казаться, а ты христианин потому, каков ты, когда ты один. Не потому, каким ты кажешься среди людьми, не потому, какой ты даже здесь в церкви. У всех у нас иногда бывает налет или искушение быть лицемером. Лица мерить. Есть такое искушение. Даже у самых высочайших, я не знаю, посвященных там и служителей. У каждого христианина есть такое искушение. Ты христианин не потому, каков ты хочешь казаться людям, а потому, каков ты наедине, каков ты пред Богом.